намиккараагума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава. Сааккуулаппулумарау